Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Терпеть боль так же легко, как и дышать. Николай Валуев для «Радиоискатель».

0: слушатели. Хочу все знать.
1: Бразильский футболист Джованни Элбер, будучи игроком Штутгарта, однажды получил в первом тайме желтую карточку за разговоры с судьей. На второй тайм он вышел, демонстративно заклеив рот красным скотчем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Зале и курили.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искателей. Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они покажут сами. Владимир Высоцкий. Для радио «Искатель».
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, какие

Веники оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: маленький оркестр под управлением любви, надежды маленький оркестр под управлением любви.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте радио «Искатель».

0: 2016 году закон отменили.
1: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Иван Васильевич меняет профессию.

Радио «Искатель». В этом есть смысл.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: За 6500 лет до возведения Великой пирамиды и за 6000 лет до постройки Стоунхенджа, около 11000 лет назад, на территории сегодняшней Турции было возведено невероятное мегалитическое сооружение Гёбекли-Тепе. На сегодняшний день этот храмовый комплекс считается древнейшим примером монументальной архитектуры.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Муслим Магомаев по следам бременских музыкантов.

0: Искатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регион и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: Дети!
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: соискатели.
1: Этери Георгиевна Тутберидзе. Самый успешный тренер современного фигурного катания. Вокруг ее методов работы ходит немало споров. Этери обвиняют в излишней строгости и даже жестокости. Однако именно ее ученики, начиная с 2014 года, поднимаются на пьедесталы самых престижных международных соревнований. Первой стала звездочка Олимпиады в Сочи Юлия Лепницкая. В тот год она выиграла золото чемпионата мира и золото домашней Олимпиады в командном зачете. А имя Этери Тутберидзе все чаще стало появляться в прессе. Спортивная карьера Этери Георгиевны – яркий пример поговорки, что терпение и труд – все перетрут. Свой собственный путь фигуристки она была вынуждена прервать из-за недостатка средств. Чтобы заработать, еще совсем юной девушкой улетела в США. Там она должна была выступать в ледовом шоу. Но из-за проблем с документами других участников контракт был расторгнут. Тутберидзе оказалась в Америке без денег и работы. Приходилось жить буквально в приюте для малоимущих. В 1996 году она была ранена во время теракта в Оклахоме. На некоторое время ее с партнером даже приютил сотрудник пожарной службы. Но именно в тот период Тутберидзе начала тренировать. Сначала на общественных катках. Но у нее получалось. Вернувшись в Россию, сразу стала искать работу тренера. Мест нигде не было, и никто из старых знакомых помочь не мог. Однажды в телефонном справочнике она увидела объявление «Цирка на льду». Позвонила. Ей предложили две площадки. Одну на Таганке, где требовался тренер три раза в неделю. Вторую в Братеево, в группу здоровья. Спустя какое-то время Этери взяла группу в Зеленограде. Затем позвали на каток Серебряный, где у нее появились первые чемпионы первенства России. Победители финала Кубка страны. На двух последних Олимпиадах в Пекине и Пхёнчхане победительницами личных соревнований среди женщин стали ученицы Тутберидзе. И вообще почти все именитые чемпионки последних лет тренировались у Этери. Среди них Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алина Загитова и чемпионка России 2023 года Софья Акатьева.
0: Наши искатели.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В автогонках Формулы-1 женщины могут преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них, итальянка Лелла Ломбарди, сумела в одном из гран-при набрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельца машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена

в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны, электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы

километров. В 1977 и 81 годах марафон пробежали на интерес. Правил установлено не было, и результаты не фиксировались. Этот забег начал проходить официально лишь в 1987. Тогда в нем приняли участие 5 спортсменов. С тех пор организаторы стали предъявлять ко всем желающим

Тем не менее, это случается. Причем автомобиль толкают дети. Зачем? Чтобы установить рекорд по толканию автомобиля. В России первый такой рекорд был поставлен в апреле 2020 года в Екатеринбурге. Юная чемпионка силовых видов спорта Каролина Черных в возрасте 11 лет смогла протолкать автомобиль весом 1250 килограммов, когда ей было 8 лет. В 9 лет она стала первой ракеткой России среди детей до 13 лет. В 10 лет она прыгнула с парашютом. Вместе с папой Каролина Учабеги показала результат 1 час 58 минут и попала в книгу рекордов России категории бегунов до 15 лет. К толканию автомобиля девочка пришла подготовленной. Однако рекорд Каролины был все-таки побит. Это сделал воспитанник клуба единоборств, 6-летний Арсен Папаян из Тамбова. В сентябре 2022 года на стадионе «Динамо» он сдвинул машину весом 1615 килограммов и толкал ее 46 секунд на расстояние 33 метра. А началось все двумя годами раньше. Когда Арсену было 4 года, папа показал ему видеоролик, где ребенок толкает машину. Мальчик решил повторить, и у него получилось. Достижение Арсена было официально зафиксировано. Рекорд был признан не только российским, но и мировым.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Индеец из племени Квакиутль, получая что-то в долг, в залог может оставить собственное имя. И до тех пор, пока долг не возвращен, никто его не называет по имени.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня я расскажу, откуда в русском языке взялась халява. Знаменитый этнограф и лексикограф Владимир Даль писал, что этимология слова берет начало от польского «холева» – «глинище». Именно эта часть сапога изнашивалась в последнюю очередь. Поэтому нередко сапожники, чтобы сэкономить деньги клиентов, попросту пришивали к старой халяве новую нижнюю часть. Таким образом, за сравнительно небольшие деньги люди получали крепкую обувь. За халяву же базарные воришки прятали украденные вещи, то есть те, которые достались им бесплатно. Есть еще одна хорошая версия появления халявы, которая, впрочем, не особо противоречит основной. Это толкование пришло от иудеев, которым запрещено работать в шаббат. Но владельцам скота можно было подоить коров, чтобы животные не мучились. Молоко же, правда, в этот день приносили в синагогу, где каждый мог бесплатно его взять. Выдише – халев, молоко. Соответственно, посетители храма приходили на халяву получить бесплатный продукт.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райстрой Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древней Греции и Риме лук считался боевой пищей. Его в больших количествах поглощали спортсмены перед Олимпиадой, а гладиаторы втирали луковый сок себе в кожу перед выходом на арену.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Тамбове на 101.4 FM.
1: Первое, что приходит на ум при упоминании Тамбова, это крылатое выражение «Тамбовский волк тебе товарищ». Фразеологизм имеет глубокие исторические корни и несколько версий происхождения. От древнерусской до времен Тамбовского восстания в начале прошлого века. Всенародную известность фразеологизму принесла комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Правда, в фильме фраза прозвучала немного иначе. «Тамбовский волк тебе боярин». Но не только этот эпизод связывает Тамбов с кинематографом. В Тамбове родился Лев Кулешов. Кинорежиссер, актер, основатель и первый преподаватель в ГИКа Всероссийского государственного института кинематографии. Свою творческую карьеру он начал с работы художником на киностудии. Потом снялся в качестве актера, а вскоре уже руководил съемкой картин. Позже по его учебнику «Основы кинорежиссуры», вышедшему в 1941 году, учились многие будущие известные режиссеры. Книга была переведена на множество языков мира. В общей сложности Кулешов снял около 20 фильмов. В честь патриарха советского кино названа одна из тамбовских улиц. Родом из Тамбова сценарист и режиссер Вячеслав Рогожкин. Среди его работ – «Русские бабы», «Охотники за бриллиантами», «Крик совы». В 2005 году он снял телесериал «Парижане». В съемках принимал участие легендарный французский актер Пьер Ришар, а сами съемки проходили в селе Тулиновка, неподалеку от Тамбова. Примечательно, что в картине снимались футболисты московского «Спартака». Они приняли участие в смешной сцене футбольного матча со сборной «Деревни Париж», который проходил по колено в жидкой грязи. В Тамбове снимали фильм «Судьба человека», в котором Сергей Бондарчук впервые выступил в качестве режиссера. Эпизод «Прощание с семьей» снимали на железнодорожном вокзале. В сцене с беженцами в массовке участвовали местные жители. Ее снимали возле Татарского вала, где сейчас находится автовокзал «Тамбов». Съемки в городе проходили летом 1958 года, но и сейчас некоторые места, засветившиеся в картине, можно узнать.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

Искатель. Хочу все знать. На перекрестках с круговым движением происходит на 90% меньше аварий с летальным исходом, чем на обычных. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L0RTU020892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутат Сергей Миронов предложил изменить порядок индексации тарифов ЖКХ и проводить ее не чаще одного раза в год. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы накануне. Копия документа есть в распоряжении газеты «Ру». Предлагаю изменить правила индексации коммунальных тарифов. Проводить ее нужно строго один раз в год, а повышать коммуналку на уровень официальной инфляции. По сути, мы предлагаем запретить вторую индексацию в течение года, которая всегда особенно больно бьет по кошелькам граждан, сказал Миронов. Он уточнил, что рост тарифов утверждает не только федеральное правительство, но и местные власти, что приводит к значительному удорожанию услуг. В Российской Федерации создадут перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Об этом говорится в концепции повышения уровня цифровой грамотности россиян. Для достижения целей концепции необходимо обеспечить решение следующих задач. Формирование специализированного перечня правил по взаимодействию с системами искусственного интеллекта, сказано в документе. В нем отмечается, что этот список будет содержать методы верификации контента на предмет наличия признаков дипфейков и правила минимизации рисков при передаче биометрических и иных персональных данных алгоритмам машинного обучения. И в завершении выпуска. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. В прошлом году таких респондентов было почти вдвое меньше – 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Среди тех, кто воспринимает дачу как второй дом, 38% за последний год увеличили расходы на ее благоустройство. Еще 42% сохранили расходы примерно на прежнем уровне, а 20% стали тратить меньше. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее. 27% опрошенных в первую очередь готовы потратиться на технику для ухода за домом и территорией, а 23% на удобную садовую мебель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели «Планета».
1: Если в России был Михаил Ломоносов, то в Средней Азии такой же величиной можно считать Улугбека. Внук Тамерлана, государственный деятель, астроном, просветитель, математик, поэт, историк – это все он. Ломоносов тоже был разносторонним ученым, но не имел столь выдающихся родственников. Своеобразным памятником ученому является обсерватория Улугбека, которая находится на северо-восточной окраине Самарканда. Здесь всегда можно встретить туристов. Сооружение, что высится на холме, является новоделом. От оригинала остались лишь контуры фундамента. В 1424 году холм Кухак находился далеко за пределами центра Самарканда. Именно его ученый облюбовал для организации астрономических наблюдений. Обсерватория имела вид цилиндра диаметром 46 метров. Она вмещала гигантский секстант диаметром 40 метров, служивший для измерения высоты небесных светил над горизонтом. Как можно было придумать и рассчитать подобное устройство в те времена, уму непостижимо. Помимо Улугбека, в обсерватории работали такие знаменитые астрономы древности, как Казизаде Ар-Руми, Ал-Кушчи. Преклонение перед учеными той эпохи вызывает каталог звездного неба, составленный ими в 1437 году. Он содержал описание 1018 звезд. Там же указана продолжительность звездного года. 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд. Погрешность составила плюс 58 секунд. И это без телескопов, компьютеров и хронометров. Музейная экспозиция в обсерватории позволяет узнать более подробно о работах Улугбека. Обсерватория представляет интерес и по другой причине. Ведь именно здесь находился древний город Афросиаб, предшественник Самарканда. Этой теме посвящен отдельный музей. Его главным достоянием считается кусочек оригинальной мозаичной картины, на которой изображена свадьба. Благодаря посланию из далекого прошлого можно узнать, как выглядели тогда люди, как они одевались, какие существовали традиции. Нет сомнений, что ясными ночами они, как и астрономы, вглядывались в звездное небо и задумывались о загадках мироздания.
0: Искатели «Планета».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Маленький кармашек на джинсах изначально назывался кармашек для часов. Он был предназначен для того, чтобы мужчины могли безопасно хранить в нем карманные часы.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели. Россия.
1: Сад камней. Сугубо японское изобретение. В стране восходящего солнца эти необычные культурные сооружения появились в XIV веке. Обычно такой сад представляет собой ровную площадку, посыпанную песком или галькой. На ней хаотично разбросаны крупные камни. Некоторые образуют группы. По периметру сада и вокруг камней граблями делают неглубокие борозды. Сад символизирует океан, камни – острова. На самом деле хаотичность в организации сада только кажущаяся. Все сделано согласно принципам дзен-буддизма. Особенностью сада камней является то, что где бы ни находился наблюдатель, он видит строго определенное число камней. Такие места используются для размышлений и медитаций. Поскольку традиция считается буддийской, свой сад камней имеется в Бурятии, который является одним из центров российского буддизма. Уникальность Ининского сада камней в Бурятии в том, что его создала сама природа. Он находится в живописной Баргузинской долине, в том месте, где река Ина сбегает со склонов хребта, отсюда и название сада. На огромной площади хаотично разбросаны огромные гранитные валуны. Необычное зрелище завораживает с первых минут. С этим удивительным местом связана старинная легенда. Согласно преданию, реки Баргузин и Ина решили устроить соревнование, кто быстрее домчится до Байкала. Баргузин схитрила, отправившись в путь с вечера. Ина, проснувшись утром, обнаружила соперницу далеко впереди. В сердцах она рванула вниз мощным потоком, разбрасывая в стороны огромные камни. Валуны так и остались лежать по берегам Ины. По Ининскому саду камней можно ходить часами, делая все новые и новые открытия. Есть небольшие камни, а есть такие, размер которых превышает 5 метров. Некоторые стоят отдельно, другие собраны в группы. На картинке с квадрокоптера камни действительно напоминают островки в океане. Геологи не могут объяснить природу этого явления. Но это не мешает размышлять и медитировать, глядя на живописные россыпи валунов.
0: Искатели. Россия.

0: Вы могли набирать на клавиатуре 60 слов в минуту 8 часов в день, то на ввод генома человека ушло бы примерно 50 лет.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка искателей. Кэнди Далфер. Лили была здесь.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регион и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал актер Юрий Николаевич Стоянов. Юрий Стоянов родился в Одесской области в 1957 году. Его мать была заместителем директора школы, отец – гинекологом. В детстве Юрий Николаевич часто получал двойки, и однажды мама пригрозила выбросить его с балкона. На это будущий артист ответил: «Не выбрасывай, ты еще будешь мною гордиться». И оказался прав. После школы Юрий Стоянов поступил в ГИТИС, а в 1978 году, еще студентом, был приглашен в легендарный БДТ. Юрий Николаевич служил в театре 17 лет, выходил на сцену в спектаклях Георгия Товстоногова, а в свободное время сочинял песни под гитару. Это увлечение осталось с ним на всю жизнь. В 1993 году Юрий Стоянов вместе с Ильей Олейниковым создал программу «Городок». Юрий Николаевич не только играл в ней все роли, мужские и женские, но и был режиссером и сценаристом. «Городок» стал любимым шоу миллионов зрителей. 4 раза получал ТЭФИ. После смерти Олейникова в 2012 году Юрий Стоянов закрыл проект, сказав, что продолжать без друга невозможно. В кино Юрий Николаевич снимался с юности, но настоящую драматическую глубину раскрыл в фильме «12» Никиты Михалкова. За роль 6-го присяжного Юрий Стоянов получил «Золотого орла». А в последние годы актер покорил новое поколение зрителей ролью деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы». Юрий Николаевич – народный артист России. Также награжден орденами почета и Александра Невского. Он пишет книги, выпускает музыкальные альбомы, играет в театре. В 2010 году Юрий Стоянов вышел на сцену МХТ в «Женитьбе» и больше 10 лет бессменно играл Качкарева. В личной жизни Юрий Николаевич был 3 раза женат. От первого брака у него 2 сыновей, от 3-го – дочь Екатерина. Сам актер признается, его главная гордость сегодня – семья и возможность заниматься любимым делом. Юрий Стоянов продолжает удивлять зрителей новыми работами и остается одним из самых любимых артистов России.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила речку нячек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель.
4: Хочу все знать. Вирусы меньше длины волны видимого света, поэтому свет не отражается от них, что делает их невидимками. Увидеть вирус можно только при помощи электронного микроскопа.
0: Хочу все знать.

0: радиоискатель. Нас слушают в Архангельске на 91.6 FM.
1: В Архангельске на пешеходной части проспекта Чумбарова-Лучинского, которую горожане любовно именуют Чумбаровкой, внимание привлекает памятник Козьме Прудкову. В руке он держит книгу, на обложке которой написано крылатое выражение «Зри в корень». На постаменте надпись «Козьма Петрович Прудков». Родился в Архангельской области в деревне Тинтелевой 11 апреля 1803 года. Как же так? Козьма Прудков – это собирательный литературный образ. Такого человека никогда не существовало. Под таким псевдонимом публиковались Алексей Толстой и поэты-братья Жемчужниковы. Откуда взялся образ конкретного человека? Биографию Козьмы выдумали сами авторы. Они же нарисовали вымышленный портрет. По нему и изваяли памятник на Чумбаровке. В книжной лавке можно купить книги Козьмы Прудкова. Кстати, именно ему принадлежит известный афоризм «Если хочешь быть счастливым, будь им». Памятник Прудкову стоит прямо у дверей Архангельского литературного музея, который может похвастаться многочисленными раритетами. Например, здесь можно увидеть курительную трубку Аркадия Гайдара и диван духовного писателя Иоанна Сергиева, больше известного как Иоанн Кронштадтский. Среди экспонатов – рукопись романа «Две зимы и три лета» Федора Абрамова. Есть большое количество подлинных фотографий, писем и рукописей писателей и поэтов Русского Севера. Всего более 100 тысяч единиц хранения. Особое место отведено пушкинской тематике. Но разве Пушкин бывал в Архангельске? Нет, не бывал. Хотя за вольнолюбивую лирику его чуть было не сослали в Архангельскую область, в город Сольвычегодск. В Архангельске живет Андрей Вещагин, потомок великого поэта в шестом поколении. Именно по этой причине в литературном музее хранится семейный архив прямых потомков Пушкина. А в экспозиции «Пушкин в Архангельске» представлено множество книг поэта на 70 языках мира. Некоторые из них подарены государственными деятелями разных стран, включая королеву Нидерландов Беатрикс.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Удивительно, но два абсолютно разных человека генетически отличаются друг от друга лишь на 0,1%. Независимо от пола и даже расы, генетический материал всех людей на 99,9% полностью совпадает. Наши гены имеют схожее строение и схожие функции.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, средь чуждых сердцам их людей.

Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят семью.

0: его мерено.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
4: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
4: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: We're sorry.

мы поплыли по морю противоречий. Нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала, мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: 1 января 2027 года в России страховые пенсии по старости, включая досрочные, будут назначаться автоматически, без необходимости предоставления каких-либо данных от пенсионеров. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова в интервью РИА Новости. На данный момент граждане, достигшие пенсионного возраста, получают уведомление о возможности назначения пенсии через портал госуслуги. Однако для этого им необходимо подать электронное согласие. Тем же, кто имеет право на досрочную пенсию, требуется самостоятельно обратиться в отделение социального фонда с соответствующим заявлением. Практика показа новинок зарубежного кино под видом предсеансового обслуживания может закончиться к Новому году. Об этом сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Глава АВК отметил, что в России в декабре, январе и в марте не планируется выпуск в прокат фильмов «Мстители. Судный день» и «Дюна. Часть третья». Практика предсеансового обслуживания будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших 2-3 месяцев. А даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года, сказал Воронков. И в завершении выпуска главным источником рабочего стресса в 2026 году россияне назвали нестабильность и неопределенность. Этот вариант выбрали 41% участников опроса, проведенного HeadHunter. Почти столько же сотрудников, 40%, пожаловались на руководство. При этом работодатели оценивают причины напряжения иначе. Нестабильность считают основным стрессовым фактором 59% компаний, а проблемы с руководством отметили лишь 17%. Заметно различаются и оценки атмосферы в коллективе. Ее назвали причиной стресса 35% сотрудников и только 16% работодателей. Неудобный график беспокоит 14% работников, тогда как среди представителей компаний этот фактор выделили 4%. Объемом работы недовольны 27% сотрудников и столько же работодателей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Слышали выражение «как об стену горох»? Так говорят про упрямых людей, которым объяснять что-либо бесполезно. Все равно будут стоять на своем и не будут никого слушать. Фраза эта исконно русская. Горох в нашей стране долгое время был одним из базовых продуктов. Сытный, недорогой и вкусный. Поэтому горох на зиму заготавливали мешками. А так как вручную такое количество не очистишь, то была выработана целая технология. Спелый горох с силой бросали в стену. Стручки при ударе трескались, горошины освобождались, отскакивали от стены, при этом оставаясь неповрежденными. Поэтому про людей, которые не принимают чужих доводов, стали говорить как об стену горох. Слова отскакивают от них, не оказывая никакого влияния. Про таких еще говорят: хоть кол на голове тиши. Ну а происхождение этой фразы я расскажу в другом выпуске.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Тесты IQ измеряют уровень интеллекта по сравнению с другими людьми. Если все общество целиком вдруг поглупеет или поумнеет, результаты теста не изменятся.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Обители легенд. Кыргызстан.
1: Охоту при помощи птиц использовали с древнейших времен. Конечно, с воробьем или голубем успеха не добьешься, а вот с ловчими птицами добыча гарантирована. Лучшими пернатыми охотниками считаются беркуты, соколы и ястребы. Беркут нападает из засады. Сокол камнем падает на жертву сверху. Ястреб догоняет сзади и хватает когтями. Трофеями могут стать лиса, заяц, косуля и даже волк. Охоту с ловчими птицами придумали кочевники Центральной Азии. В Кыргызстане данный вид промысла зародился более 3000 лет назад. Это было вынужденной мерой, поскольку огнестрельного оружия тогда не было, а стрелы от цели уводил ветер, который в горах был частым гостем. В качестве охотников использовали беркутов. Их птенцов приручали и обучали с гнезда. Опытные ловчие выделяли более 60 разновидностей беркутов, которые годились для охоты. Беркутом называют самого большого орла. Размах крыльев до 2 метров, острый клюв и мощные когти превращают его в боевую машину. Птица способна поднимать в воздух добычу весом до 15 килограммов. Обучение беркута и приемы охоты являются делом непростым. Искусство ловчего обычно передается от отца к сыну. Эти грозные птицы и сейчас используются для промысловой охоты и спортивных состязаний. Беркут изображен на гербе Кыргызстана. У ловчих птиц есть свой небесный покровитель, которого зовут Буркут-Ата. Перед охотой ловчие проводят обряды, просят у покровителя удачи. Буркут-Ата настолько почитаем, что возведен в ранг святых. Под его опекой находятся не только беркуты, но и соколы, кречеты, ястребы. Известен случай, когда в 1854 году беркут Кок Уянын Жалгызы за один сезон поймал 300 лис, на которые его хозяин выменил 100 овец. Среди ловчих птиц это был абсолютный рекорд. Без помощи буркут-ата тут явно не обошлось.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

тебе не спится, в лоскуточек ситцевый и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Ближайшим генетическим родственником человека от беспозвоночных является маленькое существо, известное как звездчатая асцидия или золотисто-звездчатая оболочница. Другими словами, с генетической точки зрения у вас больше общего с этим крошечным хордовым, чем с пауком, осьминогом или тараканом.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал

Музыка. Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

из дымного рта. В шумных улицах в белом порхании люди ходим мы рядом с людьми. Перемешаны наши дыхания,

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Известной природной достопримечательностью Узбекистана является пещера Хазрати Давуд, которая находится возле села Аксай, всего в 40 километрах к юго-западу от Самарканда. Административно она относится к Нурабадскому району Самаркандской области, где высятся отроги Зиравшанского и Туркестанского хребтов. Пещера расположена на высоте 1250 метров. Благодаря транспортной доступности здесь всегда можно встретить паломников и туристов. Название пещеры переводится как «Святой Давид». Уже из названия ясно, что пещера не простая, а сакральная. По легенде, иудейский пророк Давид, у мусульман он Довуд, скрывался в этих местах от врагов. После молитвы он получил огромную силу, раздвинул скалу и спрятался в образовавшейся пещере. У входа в нее до наших дней сохранились отпечатки колен, а на стенах – пальцев. По другой легенде, Давид должен был сразиться с великаном Голиафом, но понял, что не осилит его. Он попросил джиннов перенести его в горы, чтобы отдохнуть и набраться сил. Однако ифриты, так мусульмане называли демонов, отыскали Давида и на своих спинах перенесли к нему Голиафа. Давид с молитвой обратился за помощью к Аллаху. И скалы стали мягкими, словно воск. Разрывая камни руками, Давид расчистил путь и скрылся внутри скалы. Оставшийся снаружи Голиаф в бессильной злобе бил дубиной по горе. К пещере ведет лестница, которая насчитывает 1303 ступени. На вершине находится мечеть. Только помолившись в храме, паломники спускаются под землю. Пещера представляет собой освещенный туннель длиной 60 метров, шириной до 4 метров и высотой 15 метров. Обычно паломники просят исцеления от болезней и прикасаются к отпечаткам святого. У подножия горы действуют гостевые дома и торговые лавки, где можно купить сборы целебных трав и сувениры. Желающие могут подняться к пещере на лошади или ослике.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В китайской культуре царем зверей считается не лев, а тигр. Объясняется это, во-первых, тем, что на Дальнем Востоке издавна водятся именно тигры, а не львы. А во-вторых, тем, что полосы на лбу тигра напоминают иероглиф, который означает «царь-король».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: 360. Алтайский край.
1: Река Бия.
2: По алтайским меркам Бия считается крупной рекой. Ее протяженность составляет 301 километр. Она берет начало в легендарном Телецком озере, заряжаясь его мощью и энергией. Потом Бия петляет между гор и возле села Одинцовка в Бийском районе Алтайского края сливается с Катунью, образуя могучую обь, которая несет свои воды в Северный Ледовитый океан. На Алтайский край приходится нижнее течение реки. Водный поток Бии течет со средней скоростью 1,5 метра в секунду. У истока вода очень холодная. Даже летом ее температура не превышает 15 градусов. Однако ниже по течению вода прогревается. В низовьях Бия покрывается льдом в середине ноября, а вскрывается в середине апреля. Половодье продолжается с апреля по июль. На территории Алтайского края река принимает около десятка притоков, самыми крупными из которых являются Учурга, Арга и Кажа. На берегах Бии расположено два десятка населенных пунктов, включая город Бийск. Левобережную и правобережную части города соединяет арочный коммунальный мост – первый капитальный мостовой переход через Бию. С алтайского ее название переводится как «вода». С рекой связано немало легенд. В народном эпосе Бия символизирует любовь и обновление. Бию описал Николай Рерих в своем путевом дневнике «Алтай-Гималаи», изданном в 1926 году. В романе «Тропы Алтая» ее упоминал писатель Сергей Залыгин. Поэт Николай Рубцов одно из своих стихотворений назвал «Весна на берегу Бии». А у писателя Вячеслава Шишкова есть рассказ «На Бии». Реку давно облюбовали туристы-водники, поскольку она славится живописными берегами. Для сплавов используют как байдарки, так и катамараны. В период с 60-х по 80-е годы на Бии было регулярное судоходство. Тогда между Бийском и поселком Турачак курсировали скоростные суда типа «Заря». В настоящее время суда могут ходить только на участке протяженностью 22 километра от Бийского речного порта до Устья.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Мутация определенных генов может иметь, на удивление, положительные результаты. Так, для населения Африки характерна серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Все потому, что данная генетическая особенность позволяет предотвратить заражение малярией. Люди с такой мутацией имеют шансы выжить.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: один за всех.
1: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Ветряная турбина в рюкзаке. Компания DIY Electronics из Денвера представила портативный ветрогенератор Ventura R1, который за считанные дни заинтересовал сотни сторонников. Людям очень понравилась идея носить с собой полноценный ветрогенератор для выработки бесплатного электричества. Это точно такая же турбина, как и огромные наземные установки, только компактная и персональная. Идеальный вариант для подзарядки гаджетов. Она работает хоть на природе, хоть в городе, лишь бы дул ветер. Для ветряных турбин критически важны высота мачты и размах лопастей. Чем они больше, тем эффективнее ловится ветер. Но тогда турбина перестает быть мобильной. Поэтому создатели Ventura R1 пошли другим путем. Они сделали устройство складным и легким, всего 1 килограмм. Такой ветряк без проблем можно носить с собой и использовать практически везде. Надо лишь обеспечить ему устойчивое положение, закрепив треногу колышками, как палатку. Для выработки энергии достаточно ветра скоростью всего 3 метра в секунду. У турбины есть хвостовое оперение, поэтому она сама разворачивается по ветру для оптимального угла атаки. Номинальная мощность 50 Вт. При сильном ветре она вырастает до 75 Вт. Напряжение 12 Вольт. Электричество подается на Power Hub, к которому для подзарядки можно подключить любое устройство с портом USB-C. И да, можно без проблем собрать свой личный ветровой парк из нескольких Ventura R1, которые будут подавать энергию в единый Power Hub для подзарядки еще большего количества гаджетов. На фоне постоянно растущих цен на энергию и энергоносители, новинка Ventura R1 выглядит весьма привлекательно и точно заинтересует практичных и экономных людей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня расскажу про слово «халат». Да-да, про тот самый, который мы надеваем после душа и умудряемся занашивать до дыр. А ведь когда-то халат был далеко не домашней одеждой. Слово это пришло в русский язык из турецкого, куда, в свою очередь, перекочевало из арабского. Состояло оно из двух частей – «хл» – «ат» – и переводилось как «почетная одежда», пожалованная ханом или султаном. В Индии, кстати, со временем халатом стали называть любую материальную награду. Халат был верхней уличной одеждой, которую носили поверх повседневного костюма. Он, как и его современный потомок, имел длинные полы, не имел застежек и носился на запах, фиксируемый ремнем или завязками. В европейскую моду халат перекочевал где-то в 17 веке. Примерно в то же время он попал и в Россию. Носили его люди знатные, исключительно мужчины. Так как такой тип одежды не сковывал движений и был очень удобен, то он очень быстро вытеснил камзол, особенно в домашнем обиходе. И постепенно дорогая и почетная одежда превратилась в домашнее одеяние, в котором гостям выйти не всегда прилично.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самая высокая скорость, которую может развить пассажирский самолет, около 900 км в час. Это скорость современных авиалайнеров, таких как Boeing 747 или Airbus A350.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Сергей Рязанский – самый известный современный космонавт в нашей стране. Он дважды был на орбите, выпустил две книги фотографий Земли из космоса и множество раз рассказывал о своих полетах на публичных выступлениях. Родился Сергей в 1974 году в Москве и в юности о космосе не помышлял. Он мечтал стать биологом и успешно сдал экзамены на биофак МГУ. Через 5 лет окончил его со специальностью вирусолог-биохимик и пошел учиться дальше в аспирантуру. Там-то и начался его путь к космосу. Рязанский выбрал специальность – авиация, космическая и морская медицина. С успехом защитил диссертацию и получил звание кандидата биологических наук. Дальше – научная работа и общекосмическая подготовка в отряде космонавтики. В 2007 году Сергей возглавил экипаж в наземном эксперименте под названием «Марс-500». Правда, имитация полета на Красную планету длилась всего 2 недели. Зато спустя 2 года эксперимент повторили, и длился он уже 105 дней. После проявившего себя Рязанского допустили к подготовке и получению квалификации «космонавт-испытатель». 31 декабря 2010 года его зачислили в космический отряд ЦПК имени Юрия Гагарина. Первый полет состоялся осенью 2013-го. Одной из миссий экипажа было вынести в открытый космос олимпийский факел. Факел, конечно, на орбите не горел, но именно от него позже передали пламя, которым зажигали чашу на стадионе в Сочи. Второй полет состоялся через 4 года. Сергей возглавил экипаж и стал первым в мире ученым-командиром космического корабля. Кстати, он еще и первый и пока единственный выпускник МГУ, побывавший в космосе. И неожиданно визитной карточкой Рязанского стала фотография. Из первой космической командировки он привез более 350 тысяч снимков Земли. Сначала просто делился яркими кадрами в социальных сетях, но довольно быстро на него обратили внимание издательства. Сейчас в книжных магазинах можно найти 2 альбома с его фотографиями. «Сказки звездного неба для детей» и книгу для подростков «Можно ли забить гвоздь в космосе?». И чтобы вы не искали, отвечаем. Гвоздь забить можно, только нужен специальный молоток.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила речку нячек».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так:
3: «А топота копыт, пыль по полю летит».
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
0: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: В США привычный нам футбол называют сокером, а термином футбол именуют игру, которую мы зовем американским футболом. Тем не менее, слово «сокер» появилось в 1880-х годах в Англии из оксфордского сленга. Чуть раньше футбол в Англии официально назвали «Association Football», чтобы отличить от других игр с мячом типа регби. Сокращение слова «association» с добавлением суффикса «er» и привело к появлению термина «soccer».
4: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Евгений Дога. Мой ласковый и нежный зверь.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионе и в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.

0: слушаете «Радио Искатель».
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место,

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Россияне могут заработать около 34 тысяч рублей на вкладе осенью. Такой расчет газете «Ру» предоставил инвестор Владимир Виноградов. Вклад в размере 1 миллиона рублей на 3 месяца осенью 2026 года может принести около 34 тысяч рублей при ставке 13,5% годовых. За полгода при доходности 12,5% вкладчик заработает примерно 62,5 тысячи. В сентябре средние ставки по трехмесячным депозитам составят 13-15% годовых. Отдельные предложения для новых клиентов могут достигать 20%. По вкладам на полгода и год банки будут предлагать в среднем 12-13%, максимальные ставки около 14,5%. К октябрю и ноябрю доходность депозитов может снизиться еще на 0,5-1% пункт вслед за ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, отметил эксперт.
2: Закрома Родины.
3: Овощи, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали на 20-38% за год, об этом сообщила газета «Коммерсант». Больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%, теперь килограмм стоит 28 рублей. Кроме того, подорожала на 32% свекла, до 35 рублей за килограмм. Картофель тоже увеличился в цене на 30%, до 41 рубля. Морковь стала дороже на 20%, и теперь килограмм можно купить за 43 рубля. Для лука прирост составил 32%, 45 рублей за килограмм. В издании отметили, что росту стоимости овощей борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы.
2: Деньги дороги, как память.
3: Базовый набор для приготовления заготовок обойдется россиянам примерно в 600 рублей в 2026 году. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе сети Fix Price. На эту сумму можно купить крышки для банок от 7 рублей, воронку от 20 рублей, мерный стакан от 43, соль и сахар от 62 рублей, наклейки для маркировки от 69 и кухонные весы от 299 рублей, то есть необходимые расходные материалы и аксессуары для закруток, без учета банок, кастрюль и другого базового инвентаря, который, как правило, уже есть дома. При расчете не учитывались банки, кастрюли и другой крупный инвентарь. Стоимость некоторых позиций по сравнению с прошлогодним сезоном не изменилась, отметили в пресс-службе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Кладоискатель. Нас слушают в Тамбове на 101.4 FM.
1: На гербе Тамбова изображены улей и пчелы. Это вызывает пасторальные ассоциации. Чудятся зеленые луга, колосящиеся поля и цветущие сады. Это действительно так. Тамбовщина лидирует по производству сельскохозяйственной продукции. Однако символика герба имеет более глубокий смысл. Пчела символизирует трудолюбие и усердие. Это прежде всего относится к людям. Поражает большое количество выдающихся личностей, которые родились в Тамбове и проявили себя в самых разных областях человеческой деятельности. На улице Набережной можно увидеть роскошный особняк, напоминающий старинный замок с приусадебным парком и фонтанами. Дворец, сочетающий стили барокко, классицизма и модерна, был построен в начале 20 века по заказу фабриканта Михаила Асеева, который всю свою жизнь посвятил предпринимательству и благотворительности. Асеев курировал детские приюты, был попечителем гимназии, членом правления Тамбовского отделения Императорского музыкального общества. Сейчас в особняке размещается музейный комплекс. В Тамбовской губернии родился электротехник Александр Ладыгин. Он является одним из изобретателей лампы накаливания, которой все прогрессивное человечество пользовалось уже более 100 лет. Александр с детства хотел стать военным, окончил кадетский корпус и юнкерское училище. Выйдя в отставку, он переехал в Санкт-Петербург, где занялся изобретением электролета и водолазного аппарата. Параллельно проводил опыты с лампами накаливания, которые завершились успехом. Памятью об изобретателе служит комната-музей Ладыгина на Тамбовском заводе «Комсомолец». И, конечно, невозможно не упомянуть крупнейшего математика 20 века Андрея Колмогорова, уроженца Тамбова. Он является одним из основоположников теории вероятности. Колмогоров имеет огромные заслуги в геометрии, топологии, классической механике и других дисциплинах. Памятник ученому установлен на Комсомольской площади, напротив учебного корпуса Тамбовского государственного университета.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Самое высокое здание аэропорта находится в Дубае. Международный аэропорт Аль-Мактум имеет высоту 60 метров и является самым высоким зданием аэропорта в мире.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Перед Новым годом многие города и регионы начинают состязаться, кто установит самую оригинальную елку. Соревнуются не только городские администрации, но и частные фирмы. Так на свет появляются елки-замки с комнатой внутри, где детям рассказывают сказки. Были елки в виде огромного праздничного торта, елки из книжных фолиантов, лыж и лыжных палок и даже из автопокрышек. Автолюбители пошли еще дальше и начали составлять гигантские елки из автомобилей. В Калининграде в канун Нового года объединились автолюбители и инспекторы ГИБДД, чтобы устроить массовый флешмоб. На аэродроме Девау собралось 270 автомобилей. Ствол елки составили из эвакуаторов. Сияющая звезда на макушке получилась из патрульных машин с включенными мигалками. Ну а ветви образовали вереницы машин калининградцев. Это событие произошло в 2017 году. Оно вошло в Книгу рекордов России как самая большая елка, составленная из автомобилей. Рекорд продержался недолго. Через два года его с большим отрывом побили жители Санкт-Петербурга. Водители из северной столицы и разных уголков Ленинградской области собрались в Выборгском районе города. Чтобы составить автоёлку, потребовалось 5 часов. Принять участие во флешмобе мог любой желающий. Людей собирали через социальные сети. В результате удалось собрать 527 автомашин. Автоёлка получилась грандиозной. Но и этот рекорд был не окончательным. В настоящее время пальма первенства принадлежит красноярцам. Рекорд они установили в канун 2023 года. Мероприятие прошло на парковке агротерминала на улице Естинской. Из-за большого количества машин было сложно найти площадку, способную вместить более 1500 автомобилей. Площадку нашли и собрали рекордное число участников. Сложность была в том, что все приехали почти одновременно. Возникла пробка. Разрулить ситуацию помогли инспекторы ГИБДД. Получилась автоёлка, состоящая из 700 автомобилей.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Первой в жизни машиной автогонщика Кими Райконена была советская «Лада», которую он с отцом нашел подготовленной к утилизации. После починки и перекраски Райконен проникся обожанием к этому автомобилю. По его словам, он почти никогда не ломался.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Тина Тернер. Золотой глаз.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ищете пути развития бизнеса? Хотите усилить продажи и маркетинг? Интересует, как реклама напрямую влияет на прибыль? Тогда ждем вас 18 сентября на НРФ регионы в Екатеринбурге. Здесь вы найдете все, что нужно для профессионального роста. Знания, контакты, полезный опыт. Подробности nrfregioni.rf 18+.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Привет, друзья! Сегодня расскажу про русское просторечное выражение «хоть бы хны». Его употребляют в отношении к малоэмоциональным людям. Человеку рассказывают что-нибудь грустное, захватывающее или даже страшное, а он хоть бы хны. Можно еще добавить «и ухом не ведет». И если смысл выражения в целом понятен, то вопросы вызывает таинственное слово «хны». Есть три варианта ответа. Первый – это производное от «хныкать», то есть человек даже не всплакнул. Второй – «хны» – это звук храпа, то есть человек даже не всхрапнул. А третий, на мой взгляд, более вероятный – «хны» обозначает любой невнятный, неясный звук, издаваемый в ответ на обращение. То есть человек даже не хмыкнул. Если хотите представить такого персонажа получше, вспомните кавказскую пленницу Гайдая, а вернее сцену, где трусу, балбесу и бывалому ставят уколы со снотворным. Вот бывалому как раз от этих манипуляций было хоть бы хны.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный строй».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В Японии не принято давать на чай. Во время того, как клиенту оказывается услуга, между ним и продавцом заключается негласный контракт. Таким образом, клиент уже платит деньги, которые назначены за услугу. И чаевые в таких деловых отношениях больше похожи на подачку. Поэтому за несколько йен сверху в Японии на вас могут и обидеться.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

0: «Искатели».
1: Теннисист Андрей Рублев в своих интервью частенько произносит фразу «нечего терять». Однажды журналисты спросили, является ли это настроем на конкретную игру или жизненной философией. Рублев ответил, что просто выходит на корт получать удовольствие. А там будь что будет. Один из сильнейших современных теннисистов нашей страны родился в спортивной семье. Его папа – профессиональный боксер, мама – тренер по теннису. В детстве Андрей сразу выбрал ракетку, но заниматься внутри ринга ему тоже приходилось. Отец старался передать боксерские навыки атаковать и держать удар. Но с тренировок по боксу Андрей всегда убегал на теннис. Первым его профессиональным тренером, как нетрудно догадаться, стала мама. И нельзя даже сказать, что она привела Рублева на корт. Ребенок приехал туда еще в детской коляске. Он с младенчества немало времени проводил у мамы на работе. Спортивная карьера Рублева стартовала в 2011 году, когда ему было всего 13 лет. На своем втором по счету турнире он уже выиграл золото, а в 14 победил в престижном юниорском состязании Orange Bowl в США. Еще через год он стал лучшим на юниорском турнире в ЮАР и добыл золото на чемпионате Европы. На сегодняшний день у него 13 титулов в одиночных разрядах и 4 в парных. Есть даже олимпийское золото, которое он завоевал в миксте с Анастасией Павлюченковой. А весной этого года он выиграл свой первый турнир серии «Мастерс». Сейчас Рублев живет и тренируется преимущественно в Испании, оставаясь при этом российским спортсменом. Интересно, что его детское прозвище «Рубль» в Барселоне превратилось в «Рубло». Испанцам сложно дается сочетание согласных звуков с мягким знаком. Андрей принял это с улыбкой и философским спокойствием. А в начале 2023 года впервые появился на корте в спортивной одежде собственного бренда, который назвал «Рубло». Это имя еще созвучно с русским словом «добро». Андрей написал на своем сайте: «Мы создали Рубло, чтобы привлечь внимание к темам равенства и доброты в надежде сделать наш мир чуть лучше. Мы все люди и сделаны из одного и того же».
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Шум моря в сувенирной морской раковине – это на самом деле шум окружающей среды, резонирующий с полостями раковины. Похожего эффекта можно добиться и без сувенира, приложив к уху кружку или согнутую ладонь. Помимо звуков извне, резонатор может усиливать также звуки из тела человека, которое в нормальном состоянии мозг отфильтровывает. Это, например, звук тока крови по сосудам.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Мумий тролль. Питер FM.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило, если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов, то на 6-й день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления. Решение оформляется постановлением администрации города или района, в котором указывается график подключения. Сначала тепло подают в социальные объекты, школы, больницы и детские сады, а затем уже в жилые дома, сказал он. Депутат уточнил, что отопление дадут только в те дома, которые официально признаны готовыми к отопительному сезону. Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельца машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. И в завершении выпуска. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. В прошлом году таких респондентов было почти вдвое меньше – 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Среди тех, кто воспринимает дачу как второй дом, 38% за последний год увеличили расходы на ее благоустройство. Еще 42% сохранили расходы примерно на прежнем уровне, а 20% стали тратить меньше. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее. 27% опрошенных в первую очередь готовы потратиться на технику для ухода за домом и территорией, а 23% на удобную садовую мебель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Так, в книге «Табакат» арабского автора Субки рассказывается, что когда один известный в те времена, в XI веке, богослов совершал поездку по Персии, то повсюду местные жители выходили ему навстречу вместе с женами и детьми, касались рукавов его одежды, чтобы обрести благодать, и уносили пыль с его сандалий как лекарство. Купцы и ремесленники бросали в повсюду сопровождавшую его толпу сладости, фрукты, одежду, меха, и даже сапожники не отставали, так что туфли падали на головы людей. А женщины, ученицы особых суфийских курсов при мечетях медресе, бросали ему венки из роз, чтобы он их коснулся, и они от этого обрели благодать.
1: Восточные истории на радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Если ваш ребенок говорит так:
2: «Наша Каня гонка пачек, уманила личку мячик».
1: А вы хотите, чтобы он говорил так?
2: А папа так.

0: Пополюлитит.
1: Добро пожаловать к логопеду Марии Медведевой. Большой спектр логопедических услуг от постановки звуков до логопедического массажа. Город Салават, район Старого города. Запись по телефону 8 917 80 126 30. Ваш ребенок заговорит правильно и красиво.
2: Телефон рекламной службы 8 919 157 10 00. Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Спинной мозг, расположенный в позвоночном канале, умеет даже самостоятельно думать. Под «самостоятельно» имеется в виду, не консультируясь с мозгом головным. Конечно, справиться с теоремой Каши спинному мозгу будет не под силу, но в определенных случаях он может отправлять сигналы органам в обход старшего брата.
2: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: Кирилло-Белозерский монастырь считается жемчужиной Вологодчины. Знал монах Кирилл Белозерский, где место для монастыря выбрать. Обитель предельно гармонично вписана в ландшафт Сиверского озера. Про такие виды говорят, что они открыточные. Территория монастыря считается самой большой в Европе. Летом здесь много туристов, которых исправно доставляют круизные теплоходы, курсирующие по Волга-Балту. Монастырь был основан преподобным Кириллом в 1397 году. Стены в обители настоящие, крепостные. Во время осады литовско-польских завоевателей в 1612 году она осталась единственной непокоренной крепостью на русском севере. Обязательно стоит подняться на смотровую площадку колокольни. Отсюда не только монастырь, но и озеро предстает как на ладони. Красота такая, что глаз не оторвать. На берегу, прямо под стенами крепости, раскинулся городской пляж. Летом отбоя нет от желающих искупаться. Перед Успенским собором озадачивают надписи на каменных могильных плитах. Выбивали их лет 300 назад, но язык настолько изменился, что смысл текстов совершенно непонятен. Смотришь на буквы, как на китайские иероглифы. Тут невольно вспоминаются названия северных деревень вдоль дорог – Зуи, Виджа, Дрёгла. Что они означают? И где тот народ, что на этом языке говорил? В монастыре есть хороший музей. Раритетами считаются личные вещи преподобного Кирилла. Среди них кожаный пояс с калитою, ковш, чарка, посох, клобук, так называли монашескую шапку. Наибольший интерес вызывает шуба. Ее и шубой-то назвать сложно, скорее халат из овчины. Невозможно представить, как можно было в такой одежде пережить северную зиму. Некоторые вещи имеют настолько высокую ценность, что почитаются наравне с мощами святого. Так, в кресте-мощевике конца XVI века из собрания Сергиево-Посадского музея хранятся фрагменты шубы и клобука Кирилла Белозерского. В христианской церковной практике это редкое явление.
0: Искатели. Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Когда человек находится в состоянии аффекта, ему для успокоения дают стакан воды. Такая помощь имеет не только психологическое значение. Из-за близко расположенных глотки и гортани процессы глотания и дыхания у нас скоординированы, поэтому медленное питье воды рефлекторно снижает частоту дыхания и выравнивает его ритм.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня расскажу, откуда взялось выражение «тютелька в тютельку». Сейчас его используют, чтобы описать необыкновенную точность. Провели расчеты, которые совпали с предыдущими, говорят, все сошлось, тютелька в тютельку. Накормили гостей так, что все сыты, а лишней еды не осталось. Значит, повар сработал тютелька в тютельку. Но что это за тютелька такая? В старорусском языке тютей назывался удар топором по дереву и зарубка, которая оставалась после. Глагол «тюкать» имеет то же самое происхождение. Слово возникло из звука подражания, поскольку когда плотник бьет топором с небольшой силой, издается характерный звук «тюк». Когда мастер дважды метко попадал по одному и тому же месту, говорили «тютя в тютю». А если умелец мог повторить эту операцию больше двух раз, то пользовались фразой «тютелька в тютельку». То есть словосочетание «тютя в тютю» можно перевести на современный язык как «удар в удар». В кубанских диалектах, кстати, есть похожий вариант «тютинка в тютинку», но более широкое распространение получила именно форма «тютелька».
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор и стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Хочу все знать. Электрические автомобили были изобретены раньше бензиновых. Первый автомобиль на электрической тяге появился в 1834 году, а первый двигатель внутреннего сгорания в 1860.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от

0: Радиоискатель. Нас слушают в Барнауле на 92.9 FM.
1: Торговля – двигатель прогресса. Где проходили оживленные торговые пути, возникали города. Развивалась промышленность, жизнь бурлила. Во многом это была заслуга купцов, которые обеспечивали сбыт производимых товаров, привлечение инвестиций и, в конечном итоге, повышение благосостояния горожан. Купцы не только торговали, но и занимались благотворительностью, за что их уважали, присваивали звания почетных граждан. О некоторых купцах складывали легенды. Во многих городах до сих пор сохранились каменные купеческие особняки, красивые, крепкие, добротные. В Барнауле купеческие дома можно увидеть на улице Льва Толстого, которая до революции называлась Большой Тобольской. Сегодня ее можно назвать музеем барнаульского купечества под открытым небом. Среди других построек выделяется двухэтажный особняк, в котором размещался торговый дом купца Андрея Григорьевича Морозова. Богатейший человек города открыл филиалы торгового дома в Бийске, Кузнецке, Камне и других сибирских городах. В морозовских магазинах было все – от одежды до сельскохозяйственной техники. Андрей Морозов избирался в Думу, а его сын Михаил первым в Барнауле приобрел автомобиль. Помимо торгового дома на улице Льва Толстого сохранилось здание бывшего магазина «Мануфактурные товары». Была еще контора, богато украшенная деревянной резьбой, но постройка сильно пострадала во время пожара. Красиво выглядит двухэтажный каменный дом, который принадлежал известному барнаульскому купцу первой гильдии Василию Дмитриевичу Сухову. Когда-то дом был частью огромной усадьбы, занимающей целый квартал. Купец торговал хлебом, чаем, сахаром, кожей. В течение 4 лет Сухов исполнял обязанности городской головы. В этот период он сделал большие пожертвования на строительство больницы и горного училища. На личные средства закупал зерно в неурожайные годы. В 1909 году за благотворительную деятельность городская дума присвоила Сухову звание почетного гражданина Барнаула.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Черный ящик, который находится на борту каждого самолета, совсем не черный и не очень-то похож на ящик. Ведь цвет у него по всем стандартам должен быть ярким, а форма — круглая.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Юрий Красавин. Тихий Дон.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Если человеку мешает жить только ореховая скорлупа в ботинках, он может считать себя счастливым. Астрид Лингрен, писательница. Для радио «Искатель».

0: Искатели. Вы слушаете Радио Искатель.
1: Воспоминаний ленты голубой опоясал теплый вечер. Все, что было с нами, можешь взять с собой и хранить до пяти.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам. Нельзя писать СМС и выходить в интернет. Звонок в субботу, священный день, когда нельзя работать, возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Число 13 в Греции считается несчастливым днем только тогда, когда выпадает на вторник. В Италии опасаются пятницы 17-го. А вот статисты Нидерландов подсчитали, что именно 13-го числа случается меньше аварий и несчастных случаев, поскольку люди более осторожны и собраны.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Сильный человек в одиночестве становится еще сильнее. Сергей Бубко для «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В некоторых китайских городах действует услуга по спасению из пробок. Водитель отправляет запрос со своими координатами, и к нему приезжают двое мотоциклистов. Один остается с машиной, а другой вывозит заказчика из пробки на своем мотоцикле и доставляет к месту назначения.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Недалеко от входа в аэропорт Стокгольм-Орландо расположен хостел, который является ничем иным, как списанным лайнером Boeing 747. На его борту оборудованы 27 комнат по 3 кровати в каждой, с удобствами на этаже, а также дорогой номер в бывшей кабине пилотов с удобствами внутри номера. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Эннио Морриконе. Хороший, плохой, злой.

«Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Радіоіскатель.

0: правила искателей.
1: Главный дар, данный человеку, — это детство. Я чувствую, что детство до сих пор дает мне что-то. В детстве живут одним днем. Только он длиннее. Сергей Сельянов на радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

Гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню допеть.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пессимистами не становятся, а рождаются. Исследования генетиков из университета в Канаде доказали, наш оптимизм или пессимизм генетически запрограммирован. Так, если в мозгу у человека концентрация нейропептидов Y невысока, то он склонен воспринимать окружающий его мир пессимистично, а также подвержен депрессии.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Вдохновение может прийти, но оно должно застать вас за работой.
2: Пабло Пикассо, художник, для радио «Искатель».

0: Радиоискатель.
1: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос.

нам темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

Радио Искатель. Хочу все знать. Центильон – это самое большое число, которое выглядит как единица с 600 нулями. Это число было записано еще в 1852 году. Хочу все знать. Вы слушаете «Радио Искатель».

Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой невест. Дома в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie, yeah.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением. Сергей Королёв. Для радио «Искатель».

здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но

Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил.

0: непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай, в горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Один из микрорайонов в Чебоксарах назвали Байконур, а его главную улицу в честь Королева. На ней расположена часовня во имя святого Георгия Победоносца. Она спроектирована по всем канонам православного храма, но в то же время сильно напоминает верхнюю часть ракеты-носителя «Союз».
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

слушаете «Радио Искатель».

фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно. И незначительным стало то, что было когда-то главнее всего.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. В 20-х годах прошлого века в обувных магазинах часто можно было увидеть флюороскопы. В американских и европейских салонах покупателю сначала делали рентгеновский снимок, а уже потом по нему подбирали товар. Но вскоре было доказано, что из-за большой дозы радиации устройство очень вредно для здоровья. И после многочисленных жалоб все аппараты были отозваны и уничтожены. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Алексей Рыбников. Вам и не снилось.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Мы футболисты и те же актеры, только на свой спектакль мы собираем гораздо большую аудиторию. Олег Блохин, футболист. Для радио «Искатель».
2: И когда над ними грянул смертный гром,

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращается вокруг Солнца примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также знали, что приливы вызывает Луна и что Земля вращается вокруг своей оси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите колеса.

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор!

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».